Урнен халоганя хыщедан. Шнила ханниш гортна дёртон, тон капол млендин

звук. Я не вем спевать о климатическом жале, кеть мам брухо полное бабочек азу. Я не вем спевать о том, ако моц макня вистретный век, кеть мислим на твой пекный нос азу. Я са хцем распустить на гойву мастичку.